0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шилчик. Под кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі Беларусь зрабіла значны скачок у развіцці, заявіў генеральны дырэктар харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый Цуй Дун Юй на сустрэчы з беларускім лідарам у Мінску.
2: Мы особенно ценим, я особенно ценю все то, что вы сделали с момента приобретения страной независимости в 90-х до момента ее расцвета. То есть теперь Беларусь является страной с средним уровнем дохода, и этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. То есть был проделан огромный труд. И вы продемонстрировали просто великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой. Вторая цель – это изучить продовольственную безопасность Республики Беларусь, потому что здесь она тоже на уровне высоком, который можно приводить в пример. И мы знаем, что Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, эти продукты идут и в другие страны, особенно в помощь африканским странам и странам Азии.
3: Africa, Asia, who need the most. You walk the talk.
2: То есть у вас дело не стоит за словом.
3: A lot of West politicians talk, talk, talk.
2: Потому что
3: end up with talk.
2: Потому что западные политики только говорят, говорят, говорят, но до дел, как обычно, не доходят.
1: Суд городского района вынес приговор у дачынення до декана аграрного факультета и предпринимальника, которые учинили крадеж у особливо буйным памеры. Яны организовали схему по пошуку предпринимальников, которые запрашали замежников для навучання. У реальности пошуком замежных студентов займались супрацовники факультета, а гроши усяго звыш 320 тысяч рублей зламысники забрали себе. Декана факультета приговорили до 6 годов позбавления воли и штрафу 22,5 тысячи рублей. Индивидуально предпринимальника до 5 годов и штрафу 13,5 тысяч. Колькасць платных парковачных месцаў у Мінску до конца года досягне 10 тысяч, паведаміў дырэктар арганізацыі гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі Андрэй Зыранаў. Цяпер у сталіцы налічваецца каля 7 тысяч платных месцаў. Дырэктар таксама адзначыў, што кантроль за аплатай паркоўкі ўзмацняецца і заклікаў вадзіцеляў уважліва сачыць за дарожнымі знакамі, разметкай, інфармацыйнымі шчытамі і выконваць усе патрабаванні пры выбары месца для паркоўкі. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только у заходних районах короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветра 20-25 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Гродня плюс 21-23, у Бресте, Витебску, Гомелі и Могилеве 22-24. У столицы 22-24 тепла без опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Александр Лукашенко разлічвае на падтрымку прыморскага края ў гандлі Беларусі з паўночнай Карэяй. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна Алегам Кажамякам. Як адзначыў беларускі лідар, гэта выгадна ў тым ліку для самога Прымор'я.
2: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
3: Ну, вы соседи там.
2: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
3: Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается.
2: Паром вы дополнительно.
3: Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать. Угу. Вот, то есть...
2: Ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе.
1: Беларусь вызначыла тры перспектыўныя пляцоўкі для пункта пахавання радыеактыўных адходаў, паведаміў дырэктар дзяржпрадпрыемства «Беларуская арганізацыя па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі» Міхаіл Кісіэль. Гэта Астравецкі раён Гродзенскай вобласці, каля БелАЭС, Мсціслаўскі раён Магілёўскай вобласці і Хойніцкі раён Гомельскай вобласці побач з Палескім дзяржаўным радыяцыйна-экалагічным запаведнікам. Пасля дбайнага аналізу і падрыхтоўкі ўсіх неабходных дакументаў будзе выбрана адна з пляцовак. Презентация первой мобильной платформы по навучанню насельніцтва основам безпеки жыццядзейнасці прайшла у Мінску, поведомили у Министерства по надзвычайных ситуациях. Центр побудаваны на базе автобуса МАЗ и включает 14 программно-аппаратных комплексов, сярод яких эвакуация с задымленого помешкання, отпрацовка навыков работы с вогнетушителем, правилы поводин подчас навальницы, беспечные поводины у натоупе. На лето запланировано наведывание усіх загородных лагеров Минской области. Первый выезд отбудется 10 червня. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Магілёве 22-24. У сталіцы 22-24 цяпла без ападкаў.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: УАО Биллстоун Кристалл. Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, а вось мы зараз і даведаемся, ці адну на ўсіх, ці кожны паасобку музычную кампазіцыю хтосьці слухаў, калі ехаў да нас на эфір, хтосьці з удзельнікаў гурта «Эверэст», а можа, наогул яны музыку не слухалі. Ну, давайте павітаемся. Па-першае, сёння ў нас Ілья Шаршун, Максім Рогач, Дмітрый Лысюк, і ўсё гэта гурт «Эверэст». Я так спадзяваюся, што вы
2: добра забыліся.
1: Добрая раніца. Ну, што, хлопцы, што слухалі сёння раніцай? Ты слухали что?
3: Чего не слушали уже, на самом-то деле. Плейлист состоит не за одной песни.
1: Ну так, Максим, расскажи, что ты уже сегодня, может, нечто новое для себя послухал?
3: Новое нет, включил свой плейлист. Классика, как я люблю. Жесткий металл и ничего больше.
1: Так.
3: А возможно, у меня даже сегодня что-то русское звучало утром. Возможно, да. И не настолько оно и жестокое у меня было. Жесткое такое.
1: Слухай, ты слухаешь это у наушниках?
3: В наушниках, ага. Пока что.
1: Ты, кто побольше с тобой, они, ну так, крышечку по-иншему починали свою раницу.
3: В метро не слышно, так бы, возможно, если по улице шел, слушал
1: Максима, телефона. Так, Дмитрий, ты... Чем починала свою раницу?
4: Утро началось с велотренировки.
5: Вау!
1: Зорник!
5: Сколько километров? Сюда?
4: Сюда. Это получается километров 15, наверное.
5: Ну, это добрый такой кавалочек.
1: Да. Добро.
4: Включил себе мою волну. У меня там максимальная эклектика, там и рэп, и рок, и поп, и все подряд.
1: Ну, слухай, мы так отчуваем по тому, что зараз отбывается в музычном сенсе, мы про это еще поговорим в «Эверэсте». У вас великая и разностайная будучиня. Ну, Илья, ты?
6: Ну, лично я ничего не слушал, только звуки природы. Наслаждался погодой, наслаждался летом, кстати, тоже с наступлением у вас лета.
5: Ой, дякую.
6: И вас. Наконец-то.
5: Фестивали, очень часто,
6: лично я, да, лично я очень ждал лета, потому что уже холод как-то немножко надоел. Хочется уже тепла какого-то, движа интересного.
5: Ну, вы любите, это ваш сезон, потому что вот у нас, у «Веселых тварах», не все любят лето.
6: Ну,
5: не
6: лето...
5: буду показывать пальцем, не все любят лето.
6: Лето, по сути, это, в принципе, такой сезон для музыкантов, потому что много открытых площадок, много концертов.

0: разных. И, в принципе, много чего интересного происходит.
1: Ну-ка, а расскажите нам, ти вы для себе уже открыли некие концертные пляцовки? Ти будет у вас этим летом нечто такое живое? Ти пойдете, как кажуть, у люди на сцену?
0: Ну, вчера я успел выступить в парке Горького уже, да. Первый день лета. Это пока что все, что я за лето успел где выступить.
2: Только первый день был.
1: Да, лето только один день, а ты уже столько шмат зарабил в концертном сенсе.
2: Ну, плануются же некие выступления.
3: Конечно, говоря о концертах, да.
4: 6 числа на Вытоках мы планируем выступить. Ну, первый раз у нас будет первый выход.
1: Ну, а чему вы молчите и ничего не кажете? Так, 6 червня вы будете выступать на Вытоках. Это ваш первый такой живой выступ будет, так?
3: Да.
1: А кольки уже песен подрихтовали?
3: А это секрет. Так неинтересно.
2: Ну, добро, почекайте, тогда скажите хотя бы программа, якая ваша, авторские композиции, альбо вы будете еще и кавер.
0: Это фишка Максима, говорит секрет на каждом эфире. Узнайте позже, да? Следите.
3: Ну, так неинтересно, мне кажется. Когда приходишь на концерт, ты ж не знаешь, какие песни у тебя.
0: Но
1: ну, когда ты удельник гурта и не видишь, какие у тебя песни,
0: это так. Как будто бы странно, да, пришел на концерт, а какие мы вообще песни в целом поем?
4: Ну, я думаю, стоит хотя бы сказать, что у нас будут только авторские песни.
2: Так. Вот так, назбиралась программа.
0: Я считаю, это уже успех.
2: Ну, нечто мы сегодня будем дальше слухать.
1: Як вы, так, обовязково по слухам, конечно. Яким чином вы рыхтуетесь до этого своего выступления?
0: Наслаждаемся жизнью.
1: Вось,
0: нет, нет, это шутка. На самом деле мы репетируем очень много, очень усердно. Стараемся как-то придумать что-то интересное, чтобы людям было, в принципе, ну, интересно и слушать, и наблюдать за нами.
2: Ну, а будут поэтому фишки на концерте, пробачьте, криласка. Просто у нас тут розные проходят артисты, мне не кажуть. Мы запланировали наш выход под заход солнца. У нас конкретно будет адлик, там некие символы, некие ляльки, они выносят на сцену, там суперадлик, некие там камни раскладывают, такие, ну, забабонами.
1: Вы уже дошли до этого взрослого?
0: Ну, мы не настолько раскладываем, как бы, да.
4: Нам еще чуть-чуть надо подвырасти для этого.
1: Зрозуміло. Ну што, ёсць, да рэчы, яшчэ адно пытанне да вас. Колькі вы ўжо разам, як гурт існуеце?
0: Ну, прыкладна. Больше, чем полгода, 100%. Точно не помню.
3: Вот первая песня у нас вышла 30 декабря. Тут можна адчытаць?
0: Ну, пасчытай.
3: Месяца 4, думаю, 5. Может,
2: слушайте,
3: 6.
2: Мне сдавалось некий
1: год. Амаль что полгоды. Так. Ну и вы уже неким чином размерковали помеж собой роль у гурте. Кто за что отказывает?
0: Ну, Максим по-прежнему директор, поэтому я думаю, это самое главное, что нужно знать.
3: Ну, мы немножко, мне кажется, все равно за эти полгода как-то немножко хоть распределили обязанности, так. Да? То есть, если я отвечаю за больше какую-то административные функции, какие-то концерты, репетиции, то, например, сейчас Дима у нас будет заниматься какой-то технической частью, согласовывать с нашим звукорежиссером какие-то звуковые моменты, тот же плейбэк.
0: Ну, а я вокалист, не для работы
4: создан. Я просто красивый.
1: Ну, а слушайте, а питание с басом у вас неким чином вырашается? Кто?
0: Бас у нас сидит в коробке. Мы его посадили, заключили в компьютер, и он у нас работает 24/7.
1: Ну, ось, есть не просит, только працует, так?
4: Да.
1: Вельми, вельми добро. Сябры, ну что, это початок нашей размовы, мы в худким часе вернемся. У нас сегодня еще будет премьера от хлопцев, ну а пока что давайте послушаем ту композицию, которую вы все добро ведаете, подпеваете, и она у нас довольно часто звучит на хвале, это «Эверест, белые тюльпаны».

0: Ну, сябры, працягваем нашу размову. Сёння ў нас Ілля, Максім і Дмітры. Ўсё гэта гурт Эверэст. Але ж яны кажуць, у іх ёсць яшчэ і басіст. Ён у нейкай спецыяльнай каробцы сядзіць. І працуе. Хлопцы могуць адпачываць, там, кудысьці пайсці ў нейкі іншыя месцы. А ён працуе.
1: Ну, гэта фішка.
0: Слухайце.
1: Ведаеце, некаторы гурты увогуле ж, яны кажуць, у нас няма імёнаў у удзельнікаў. Мы увогуле не паказваемся. Альбо у маска ходзяць, ну, альбо там яшчэ нешта прадумляюць. Так што вось ваша фішка. Вось мы яе і знайшлі.
0: Так, адкажыце, калі ласка, ці ёсць у вас нейкі любімы акорд ці танальнасць?
1: Всё, пра музыку размаўляем.
2: У меня ля мінор. Это прям очень много песен, которые строятся вот на этой тональности.
0: Илья у ля минор и выконвая, так, Дмитрий...
3: Я больше ми минор люблю.
0: Слушайте,
3: не часто в миноре у меня звучат.
0: А як это вы у творчести получаете?
4: Это все полнейшая фа.
0: Это сказал Максим Барабанщик, ён же директор.
1: Еще и по нотах можем пройтись. А нота якая? Ну ладно, жартую, можно без нот. Вось, дарэчы, такі вельмі цікавы быў момант, Дзіма. Пакуль мы яшчэ не пачалі нават, гэта на пачатку гадзіны мы слухалі AC/DC Highway to Hell. Добрая такая песня, дарэчы, каб пачаць чарговую гадзіну яшчэ і з гасцямі.
0: Бадёра.
1: І Дзіма сказаў, што вы сказалі пра гэту песню?
3: А, я сказаў, што да, когда-то давно я учился на этих песнях играть на гитаре. Это было лет 10 назад, в году 16-м.
1: Так что, самовук?
3: Да. Да.
1: Вот
3: с самого детства играю самостоятельно. Mm. Не учился нигде.
2: Классное время было.
3: Просто брал песни, разбирал их и так научился.
1: Вось вам и AC/DC. А у вас еще, хлопцы? Ну, Максима, ну, тяжкий металл, вось, каже нам Максим. Какие самые любимые группы? Барабанщики, Максима, так само из рок-супольности. Самые любимые.
4: Сейчас бы вспомнить. Ну, Ломбарда, понятное дело.
0: Слава. Так.
4: Дэйв Ломбарда. И... Был барабан... Есть барабанщик, почему был? Slaughter to Prevail группы. Потом вспомнил Иван Новиков, вроде бы.
0: Ну так, есть такие хлопцы, яны такие дэскор выконывают, и там на вот вокалист, ён час от часу без микрофона робить перформансы.
1: Просто до нас поступило пытание. Розные люди приходят до нас в студию, слухаем вашу музыку, и человек, який музыкант, нас пытала. Вот так цікаво, такая тяжкая партия барабаны, няўжо гэта один человек
4: зрабіў. Смотря
1: где,
4: смотря в какой песне. Иногда
1: но
4: как начнет валить. Ты там не понимаешь, кто там играет, машина или человек.
1: Ну, я про вашу песню
2: человек
1: кажу.
2: Машина.
0: Так, навогул, гэта пра ваш творчасць і адну з музычных кампазіцій, кая ў нас гучыць. Іх пакуль што тры, а будзе крышку больш. Так, пасля сённяшняй прэм'еры. І адзін з нашых гукарэжысёраў кажа, цікава, гэта чалавек альбо машына. У вашых песнях, Максім, ты... Только ты выконываешь эти барабанные партии, так?
4: Совместно с нашими звукорежиссерами, продюсерами.
0: Ну, добра. Тебе там, я не никакую техничную працу робить, а так сядишь ты и грукаешь по талерках, по этих бочках и так далее.
4: Записываю именно.
0: Ты записываешь, так?
4: Нет, не до конца пока что. Пока это все прописывается в MIDI, но в дальнейшем будущем, в ближайшем будущем, не будем откладывать это на потом. Думаю, все будет.
0: Тем больше, что у вас уже, когда нагадаем, 6 червня у вас уже будет живой выступ, так вы на Витоках будете.
1: А куда рабить... запросить? Куда запросить ваших прихильников? Мы не сказали. Витоки, а куда треба ехать?
2: Витоки в Светлогорск. Приезжайте в Светлогорск, это, по-моему, Гомельская область. Будем вас очень ждать, будем рады видеть. И это будет наше первое выступление, наш перформанс. Поэтому я думаю, в принципе, чтобы войти в историю, нужно обязательно приехать.
1: А потом будем казать, Калейсти, Эверест, вот, починал, да. У Солигорску. А потом там такие специальные, что будут памятные места.

0: з вашими скульптурами.
1: Так. Ну, а некім чынам гэта адбіваецца на вашым настроі, вось, калі у вас наперадзе першае жывое выступленне, так, у вас прэм'ера музычнай кампазіцыі. Ну, хай прэм'ера ўжо не першая, так, а выступ будзе жывы, ён першы. І гэта некім чынам адрозніваецца ад таго, як вы ўпершыню пабачаны на гэтых лічбавых пляцоўках сваю песню, прэм'еру, так, пачулі па радыё, ад таго, што вы ўжо зараз адчуваеце.
2: Интересный вопрос, конечно. Очень интересно. На подумать прям вопрос. Ну, очень трепетно было, когда первую композицию выпускали. Очень волнительно было, а примут ли зрители, в принципе. Ну, и слушатели тоже. Uh-huh. А сейчас уже как-то поспокойней. То есть ты вошел в этот тонус и просто работаешь, придумываешь что-то новое, чтобы удивить зрителей.
3: Я согласен с Ильей. Мне кажется, когда песни хорошие, и тут и думать не надо, зрители... Слушатели тебя сами найдут. Главное — выпускать хороший материал. И мне кажется, больше вы не надо.
0: А вот цікавое пытанне. Вася, прабач, хочу спытаць як фанатка. Вось як вы лішыце, што важней? Рабіць музыку, якая падабаецца вось вам, ці якая будзе падабацца вашым слухачам больш? Якая будзе ў трэндзе?
2: Надо искать баланс. Да, нужно стараться. Да. В этом и есть как бы суть. То есть нужно ни в коем случае не предавать свои какие-то принципы, но и при этом прислушиваться и анализировать в целом индустрию и слушатели, какую вообще в принципе они музыку слушают. И вот искать как раз таки вот эту грань тонкую, и за счет этого и рождается какая-то отличительная черта, по которой можно будет потом узнать там, группу или исполнителя.
3: А мне кажется, вот наоборот. Нужно вот чередовать песни. Одну записал, которая тебе нравится, одну не нравится. Вот тому пример «Smell Like Teen Spirit» знают, мне кажется, uh-huh. все, да? Сам автор вообще максимально не любил эту песню, да? Но она выстрелила, принесла мировую популярность. Вот, по такому же, как бы, и принципу и мы можем действовать. То есть мы можем сделать что-то, что, допустим, мне больше, меньше нравится будет. Но мы выпустим, и оно стрельнет, да? Это только вот касаемо меня. Илье и Диме, может, это нравится?
2: Зачастую так и происходит. Макс, Максим больше всего, да.
4: Ну, мне на это другой дегтя. Взгляд немножко. Я так, считаю, послухаем. Что мы все-таки делаем музыку в первую очередь для людей. Люди нас слушают. Но при этом надо не изменять себе своим взглядом. То есть мы показываем себя в творчестве, но при этом не забываем, что мы делаем это для кого-то, для людей.
0: Тоді давайте пройдемося по усіх песнях. Ось, наприклад, про сніг. Перше, увогулі, ось які були чаканні, ці не оправдалися у вас, коли вона вийшла?
2: Это на данный момент, как и была, так и остается самой лирической песней у нас. Такая прям спокойненькая. Какие ожидания были? Ну, как минимум, чтобы хотя бы нескольким людям понравилось. Это,
4: для первой
2: прям
4: песни,
2: минимум, да.
4: Для первой песни было прям, чтобы, посмотреть, как примут люди это все.
2: И, конечно же, ждали снег. Очень ждали.
0: Она была актуальна. Ну, мы и зараз слухаем, пробачьте. Мы зараз ее слухаем, так?
1: Ну, зараз можно, коли поглядеть за окно, а маль что снег побачить, так? Это с тополя падает, он таки.
0: Ну, а потом было червон, давайте не будем прокладать, красное солнце. Она вышла, зусім меньше, она была такая, можно было не познать нам, вот, коли про снег, это нехто один, там, одна группа спевая, красное солнце зусім была меньше, там зусім был меньше настрой, вы пришли, нам рассказывали про уродов, там, про розное. Она была совсем иншая. Махчима, это могло выкликать некий резонанс, так, у вашей аудитории.
3: Есть объяснение. Мы как бы молодая, новая, перспективная рок-группа, да, и надо, чтобы вот как бы хотя бы в самом начале пути у нас были песни немножко разные, чтобы мы понимали, куда потом нам идти, какая песня у нас выстрелит, в какую стилистику больше уйти, да, то есть если вышла, стрельнул снег, мы бы, понятное дело, возможно, писали каких-нибудь больше медлячков или чего-нибудь такого. Вот тюльпаны у нас сейчас выстрелили. Понимаем, что панк нас заряжает понемножечку.
2: То есть мы не боимся экспериментировать и пробовать разные стили. Прям.
1: Слушайте, а что вы будете робить, коли, как вы кажете, стреляете той напрамок, який вам не вельми подобается? Так, одна справа, это одну песню записать, так? А другая, іншая справа, коли вы целый альбом, несколько альбомов, и вот что робить? Вы таки разумеете, что вас уже спрымают с неким певным чином, вот тое, што вы робіце. А вам гэта музыка не падабаецца, і што ў гэтым выпадку рабіць?

0: Тогда.
1: Ну, в таком случае нужно, мы же артисты, нужно даже из той музыки, которая не нравится, найти что-то, за что зацепиться, что нравится. В любом случае, хотя бы какая-то мелкая деталь будет нравиться. То есть, ну, не может такого быть, что прям вообще прям просто 100% не нравится.
2: Угу.
1: То есть нужно зацепиться за что-то, что нравится, масштабировать, и тогда будет все хорошо.
2: А вот это пытание у минулый раз было накеравано до Дмитра. Я памятаю, когда про панк-рок вы рассказывали, какого жанру наша новая песня «Белые тюльпаны» панк-рок? У меня недавно, ну, я тут хожу, бываю по дому радио, пытаются люди про Эверест, ну, я рассказываю, что-нибудь могу рассказываю, и там спытали, а какого жанру в огуле? Я кажу, ну, это рок-группа, але, ну, пробачьте, рок. Вот такие, может быть, вот такие. И вот, коли собрать все ж таки на перспективу, что больше? Вот из каких направлений вы больше робите? Панк-рок? Мы тут с Васем сегодня оценили трошку и вашу новую песню. Больше панк-рок. А еще вот что? Есть и нотки лирики. Вот как это собрать, как было слухачу зрозумело. Гэтая группа грая вот таки рок.
3: Можно,
2: как вы лечите?
3: Можно сказать, что это инди какой-то. Инди mm-hmm. это смесь, да? Всего.
1: Какой-то инди, как раз-таки басист, который у нас сидит.
4: Ну, я считаю, что у нас все-таки направленность в поп-музыку с рок-уклоном. То есть у нас больше популярные мотивы такие, легкие, узнаваемые, но при этом с нотками тяжелой музыки, с нотками лирики.
1: Кстати, да, припевы у нас такие, в принципе, не совсем нагрузные, но при этом куплеты несут в себе смысл. То есть вот так интересно получается. Припев легкий, а куплеты такие смысловые достаточно.
2: Ну, подумали,
5: ну, а
2: потом
5: чему
2: расслабляемся.
5: Чему не
2: робить?
5: Так, это, тем более, что есть досвід, те же Green Day, Billy Bob Armstrong, так, и их, ну, не вельми любят те, кто играет в панк-рок, а лишь они играют, гроши зарабатывают, пластинки продают. Литерально два слова перед тем, как мы начнем слушать премьеру вашей новой музычной композиции «Поцелуем». До чего нам рыхтоваться? Нашим слухачам до чего рыхтоваться?
1: Ну, более старшему поколению, кто нас слушает, можно готовиться к тому, к той атмосфере немножко прошлого времени. Вот у нас такая соблюдается как раз-таки атмосфера, но при этом с нотками современности. То есть я бы отнес это вот, что мне напоминает, немножко The Hatters. Вот такое что-то примерно.
5: Зразумело.
3: А я бы слушателей приготовил просто вот просто приготовиться, расслабиться и послушать композицию, потому что, мне кажется, она получилась очень хорошей, очень легенькой такой. Может даже сказать, с летней немножко атмосферой. Вот. Просто вот.
5: Так вот, сябры,
2: премьера?
5: Давайте за премьером. Так, у нас зараз будет самая натуральная премьера. Эверест, композиция «Поцелую». Слухаем.

0: Вось табе і пацалункі, слухай, і твае пацалуе мяне рішуцят.
1: Усе так, цэлы, добра.
0: Так. Ну і, дарэчы, гэта была прэм'ера. Хлопцы, мы вас віншуем з гэтым. Так, добра.
2: Спасибо.
0: Гэта чарговы хіт, і мы так лічым, што вы прыкладна ўжо ведаеце, у якім напрамку вам рухацца. Дарэчы, пра барабаны. Трэк пачынаецца з парты ударных. Гэта жывое, так? Ці гэта таксама некія дапамогі?
3: Дапамогі пока.
0: А, пакуль што яшчэ з дапамогай. Ну, добра, нічога. Слухайце, а на вытоках гэта кампазіцыя ўжо будзе гучаць? Ці будзе гучаць праграма, якая ўжо, ну, такая?
2: Кстати, вот почему ещё стоит приехать? Этой данной кампазіцыі, к сожалению, не будет, но...
0: Так, але... Но... Заўсёды ёсць але...
2: Опять же, почему стоит приехать? Потому что будет одна песня, которая еще не вышла. То есть вы сможете послушать ее самыми первыми.
1: И проверите. Вы. Ну, вы... группа проверите на слухача.
0: Слухайте, да. Вы настолько у себя уверены, что это будет композиция, которую еще никто у широким коле так не чул. А эта песня, которую вы по неким причинам не выпускаете, это совсем сюжачок таки.
2: Не выпускаем, потому что у нас запланированы были песни, ага. И, возможно, может быть, она и будет следующая уже. То есть мы пока что еще думаем. У нас есть несколько композиций на примете, и мы думаем, какую лучше будет выпустить.
1: Так вы приближаетесь до альбома.
2: Ну, потихоньку, понемножку.
4: Маленьким шагом.
1: Ну, плануется альбом, можно EP, ну, зараз, ну, я не ведаю, нават, як зараз там у колых музыкантов. Ну, EP, вось, апошні рок навіны, сколькі не рассказываем. Усе выпускаюць міні-альбом. Это нормально.
3: И мировой тур недалеко.
1: Почему не? Солигорск
0: первый. Схема, якая працуе, так. Сусветный тур с Солигорска починает добрая прикмета. Ну и, дарэчы, вось вы крышку кранулися темы, что розным поколениям будет цікаво слухать эту музычную композицию. И мы ведаем, что к кожной премьеры вы некие образы на себе примирали, там и боксеры были, и все остальное. Калі я добра памятаю, зараз вы на такой, як кажуць, савецкай канапе, там нешта ляжыць, гэта тэлефон на шнурку, ну...
1: Касеты прабачце.
0: Касеты, слухайце, уся гэта гісторыя. Так, і, дарэчы, вось пра касеты, і вы ведаеце, навошта гэта касеты, яны існуюць, існавалі?
3: Естественно.
0: Так.
1: Дякую, Дима.
0: Добро.
5: Дима спас положение в разочаровании. Добро.
0: Тады вы их только трымали в руках, альбо слухали музыку на гэтых?
3: У меня был магнитофон домашний, такой черненький большой. Так. От деда достался прям. Да. Я слушал еще, помню, кассеты эти. И у них была проблема главная, они разматывались. Так. И потом их невозможно было прокрутить.
2: Нет, кассеты в моем времени не было уже. Угу. Ну, они были как бы, но не были популярны. Угу. Поэтому я так не застал, к сожалению, не застал.
3: Такая же ситуация. Уже родился, когда были времена дисков. У нас была целая полка дисков, помню. А кассеты, такого слова,
2: да, диски тоже помню, знал. Но кассеты...
3: Ну, я еще мультики на кассетах смотрел.
0: Да, ой, такая атмосфера у нас отрымливается. Слухайте, ну и до речи, вот зараз больше личбовая музыка такая, так? Мы телефон взяли и слухаем. А вы, ну, Дима, ты слухал, а Максим и Илья, вы когда-нибудь слухали музыку на носбитах? А, ну, у сэнсе не лічбовую, а там, ну, не ведаю, ну, вось на дысках, альбо на пластинках.
1: Пластинки там на грамофоне. Да.
2: Ну, на дысках слушал, на пластинках нет, хотелось бы, и тоже грамофон тоже не слушал.
0: И у сэнсе

0: у сэнсі ўспрымання музыкі для вас ёсць розніца, на чым яе слухаць? Ліж бы ў інфармаці альбо ў такім фізічным?
1: Конечно, ну, мне кажется, если слушать на пластинках, это такое какое-то, ну, атмосферу какую-то навевает интересную. Сразу чувствуешь себя таким прям
2: эстетом.
1: Человеком высшего общества, как говорится.
3: Лесь, не сказали вы слово «вайб»? Тебе мне сдалось?
1: Нет, нет, не сказал. Хотел, но подумал, не буду.
3: Ну, просто вас цікаво. Это же аранжирование, так? Вось ваша песня, она такая с налетом ретро. Ну, правильно я разумею. Уже я неправильно разумею, не веду. Вось, ну, не завсёды. Спочатку нараджается, бывает текст, и только потом. А давайте зробим ее вот так. Вось под час запису этой песни. Вы одразу заразумели, что она будет вот такая, с ретро налетом?
1: Нет.
3: Это было под час. Вось как-то цікаво. Мне про створение цікаво. А потом спытаю про вокал.
1: Ну, когда мы только получили эту песню, да, были предпосылки, ощущалось, как будто такое немножко прошлое время, что-то вот с пионерами связанное.
3: Так потом, там успевается?
1: Ну, да, потом, как мы записали вокал и в целом получили готовую версию этой песни, лично я послушал, и мне сразу в голову пришел вот этот вот образ вот того времени, и как раз-таки я предложил ребятам сделать такую же обложку, интересно, там на фоне ковра. Мне показалось, что будет прикольно, и так вот оно будет очень хорошо сочетаться с, в принципе, с песней.
3: Ну, оно и отрымалось.
0: Слушайте, а где вы брали эти аксессуары? Это некие ваши, те, ну,
3: магнитофон деда, не деда, там.
4: Нам помогали наши знакомые, давали нам реквизит.
2: По сусекам наскребли отовсюду по чуть-чуть. И вот так собрали композицию.
3: А вось цікава яшчэ вакал. Цяжкая песня. Цяжка яе спяваць. Она ў такім тэмпе, она як хутка вымаўлянка. Ці было нормально?
1: Вообще нет, кстати. После «Тюльпанов» эта песня просто, ну, цветочки, я хочу сказать.
0: З якого дубля записал?
1: Ну, за час, я думаю, точно управился. За дубля я не знаю, но за час.
2: Ну, быстро мы ее записали.
1: Я помню, кстати, ещё очень.
2: Мы сидели все вместе на студии, и Илья очень быстро справился.
1: Как-то даже, да, грустно было, что что-то пришли, час посидеть, все, что ли, и все, уже уходить надо.
0: А, дарэчы, а вы отзначили, что эту песню атрымали, так? Это не ваша композиция.
1: Да, это композиция тоже автора, как раз-таки того же автора, который писал нам песню про снег, «Красное солнце». Да. И я думаю... Ну что, я думаю, я уже потерял мысль.
0: Слухайте, а кроме вашего выканания, что есть еще вашего в этой музычной композиции? Может, вы что-нибудь додавали? Может, ну, не ведаю, там, оранжировку, ці, может, некие слова...
3: Звук режиссер у вас там спевал, по-моему. Вы рассказывали, в минулых песнях.
1: Да, в этой песне никто не пел, к сожалению, кроме меня. А может, и к счастью. Все-таки, как бы, вокалист должен быть один. Ну, это шутка, если что. В принципе, партия трубы там вот в проигрыше играет.
0: Угу.
1: Она поменялась немножко, была другой изначально. И в целом я исполнял немножко по-своему. То есть там какая-то... Там мелодия я придерживаюсь, в принципе, но какие-то моменты от меня, от себя добавил.
4: Вообще интересная история. Самая первая версия вот этой песни была утеряна. Мы как-то с этого не начали, да? Я ждал, когда мне дадут слово. Самое первое...
1: Я вообще только сейчас об этом знаю.
3: Вот, будешь знать.
4: И специально для нас перезаписывали эту версию, переделали немножко инструментал, все это. Вот, в живом исполнении мы, возможно, тоже немножко какие-то части будем менять. Сидели на репетициях, тоже думали... как поменять песню. Начали играть песню, да, с чего вообще пошло. Начали играть песню, ребята мне сказали, вот ты что-то себе слишком хорошо живется, давай усложним. Илья садится за барабаны, показывает мне, как надо, потом я еще что-то вот свое добавляю, и вот мы нашли вот этот вот...
1: Да, нам показалось в моменте, что ритм такой топорный очень. Угу. Вот как-то такой прям туф-туф-туф. А хочется такое немножко что-то типа твист. То есть тух-та-та-та-та-там, такое вот.
4: Так что ждите летних выступлений. Думаю, мы вас там будем удивлять не меньше, чем на релизах.
3: Ой, слухайте, ну музыка для фанатов, это по-перше, по-другое. Ну всякие там приколюшки, мерч, там, ну вы рассказывали, памятаете, там QR-коды разные.
1: Пока что это на стадии рассказов.
3: Ну расскажите, коли на стадии рассказов, можно рассказать. Альбо плануете, ну не ведаю. Ладно, про виниловые пластинки не будем покуль рассказывать.
1: Кстати, вот про виниловые пластинки. В дальнейшем будущем очень бы хотелось, конечно, выпустить композицию. А может быть, мы и попробуем выпустить просто чисто на виниловой пластинке, чтобы было интересно людям купить и послушать.
3: Можно лайв-концерт выпустить, да, на виниле.
1: Да, на виниловой пластинке. Вот мы пока что думаем над этим, но идея, в принципе, есть.
3: Ну и про мерч. Я все, каждый раз я пытаюсь про мерч.
1: Мерч еще пока что в доработке, потому что много моментов. У нас есть майки, которые как раз-таки наш директор предоставил, но, честно говоря, мне они не особо нравятся, поэтому мы думаем еще над мерчом.
2: Да, все в разработке, все будет. Вы об этом узнаете.
4: А когда он будет, мы с майками придем и вам вручим. Вижу ваше рвение уже заполучить мерч.
3: Дякую. Крастаюсь по полной.
1: И кружка, и брелок, и маечка. Все будет.
0: Ну и давайте такие невеличкий брыф еще зробим. Что от вас чекать с этим летом? В итоге 6-го мы памятаем, еще сколько музычных композиций и, махчима, выступлений уже у вас запланировано?
1: Выступлений пока что еще, тоже в стадии разработки, еще пока что ставятся концерты. Да, я думаю, что будут. А по поводу песен, у нас мы стараемся придерживаться плана «Песня в месяц», поэтому в следующем месяце, либо в этом уже, смотря как мы успеем все подготовить, будет новая уже композиция. За лето, получается, планируем в районе, наверное, 3 композиций. Точно.
0: Ну, коли можно, який стиль нам чекать? В яким направленку?
1: Ну, Максим, твой выход. А
0: рок?
1: Это
0: будет...
1: Секрет.
4: Рок и все. Все, что мы можем вам сказать.
3: И на этом дякую. Я просто вас все хочу называть бойс-бенд. Бойс-бенд — это популярная все ж таки музыка. Але коли вы кажете, что у вас есть и поп, большасці нават, як Діма нам сказав. Ну, тоді дозвольте, мені буду казати «Boys Band», який грає рок. Ну, давайте буде так. А це що значить? А можна вже, напевно, нам і розвітуватися, ні?
0: Так. На сьогодні, на жаль, часу вже амаль нема. А хлопці, вам велике дякую за те, що ви завітали в цю раніцю. Дякую вам за чергову музичну композицію. А я так міркую, це буде так само хіт. Ну, і сподіваємося, що ми більше вас будемо не тільки чути, але і ще бачить на живых выступлениях, особливо этим летом, когда еще и на дворе такое будет. Я думаю, что вашим прихильникам будет приятно. Ну, а пока что на некий певный час мы с вами развитываемся и чекаем ваших премьер. Сябры, мы так само сегодня на эту раницу развитываемся со всеми, кто на хвале радио столицы. Вы тут с нами заставайтесь, никуда далеко не заходите. У нас добрая рок-музыка. Ну, а мы уже вернемся, коллеги, завтра в раницу. Покурь.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравое подорожжа по сторонках истории рок-музыки, где кожная композиция – это сапраўдный шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.ру

куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход». У эфиры кожную пятницу у 15.50.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Процедуры держрегистрации и ликвидации юридичных особ и индивидуальных предпринимальников удосконаливаются в Беларуси. Отповедный закон подписал президент. Выключается необходимость отримания юридичной особы и посвящения об держрегистрации. У той же час обмежевывается регистрация новых субъектов господарения, удочинение до юридичных особ и индивидуальных предпринимальников, которые имеют запозиченность по выплате заработной платы. Дорожная карта по развитию сотрудничества помеж Беларусью и Оманом на 2026-2027 годы поспехово реализуется. Об этом министр замежных справ Максим Рыжанков заявил на встрече с министром сельской господарки, рыболовства и водных ресурсов Омана. Сёлета упершыню на выставе Белагра представлена коллективная экспозиция султаната Оман. Керовник внешнеполитичного белорусского ведомства выказал задовольненность доброй динамикой развития сотрудничества помеж краинами. Новую энергосберегальную теплицу в Минском районе засеяли насеннем томатов. Об этом поведомили у агрокомбинате Ждановичи, где реализуется инвестпроект по будовництву двух энергосберегальных теплиц. У одной из них посеяли томаты колькостью 59 тысяч. Первый урожай планируют собрать у вересня. Технологии, которые выкористовываются у теплицы, позволяют выращивать урожай у осенне-зимовый период. Как отмечают специалисты, за одного квадратного метра тут планируют сдымать до 70 килограммов томатов. У Гомелі на подлетку загорелося одіння, коли він розпалював мангал. Як повідомили у Міністерстві по надзвичайних ситуаціях, інцидент відбувся на території приватного дому. Хлопчика з опіками шпиталізували. Обставини здарення висвітлюються. У Мінську зараз край 21 тепла. По даних Белгідрометі, сьогодні у Білорусі прогнозується перемінна облачність, переважно без опадків, тільки у західних районах короткочасові дощі, місцями навальниці з поривистим вітром. Температура повітря 20-25 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні плюс 21-23, у Бресті, Вітебську, Гомілі, Могильові 22-24, у столиці до 24 градусів тепла без опадків.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Амкадор презентовал на Белагры опытный узор самоходного кормозмешальника. Машина заменяет трактор, миксер и погрузчик. Новинка створена для интенсивной студенной працы на буйных живелоходовчих комплексах. Первый опытный узор в ближайшем часе пройдет на выпробование у господарку. Модель запотребованная не только в Беларуси, але и в России. Об новых специальностях у высших научных установах рассказали в Министерстве эдукации. В Белорусском державном университете информатики и радиоэлектроники начнут рыхтовать специалистов по кибербезпеце. В минулом году впервые набирали абитуриентов по проектованию и эксплуатации беспилотных комплексов. В ведомстве так само отзначили, что традиционные специальности заховали назвы, але компетенции, которые отримливают студенты, отповедают сучасным тенденциям. У Минском банку знайшли бракованные 100 долларов. Як отзначил эксперт, купюра не з'являється фальшивой. Брак отримався за того, что на вытворчості за технічного збою при друку ахунная нитка и водяный знак моцно зрушилися у бок. Экспериментальные пешеходные светлофоры тестируются в столице. Незвычайные приборы установлены недалеко от первого национального гандлевого дома. Яны квадратные, имеют анимованные малюнки сигналов пешехода. Так само у них предугледжена функция адлюстрования текстовой информации. Коли новые светлофоры становча зарекомендуют себе, их установят и на інших участках дорожной сетки Минска. Минску зараз 22 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только у полдневых районах чакаются короткочасовые дожди. Местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 6-12, у день до 26 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Бресте 20-22, у Гомеле и Гродне 21-23, у Могилеве 23-25, у Витебску 24-26, у столице у Ночи 9-11, у день 22-24 градуса тепла, без опадков.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Навігацыйны перыяд у Беларусі пачаўся з 31 мая. Гэта значыць, на ваду цяпер выходзяць маламерныя судны, лодкі, катары, гідрацыклы. Якія правілы эксплуатацыі павінны ведаць іх гаспадары? Што за новаўвядзенні сёлета і ступень адказнасці за парушэнне? Аб гэтым не толькі даведаемся ў бліжэйшыя хвіліны. Дзякуючы начальніку дзяржаўнай інспекцыі па маламерных суднах Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Юрыю Богданчыку.
2: С 1 января 2026 года вступило в силу постановление Совета министров Республики Беларусь о вопросах эксплуатации маломерных судов, в котором консолидированы все вопросы правового регулирования в сфере эксплуатации маломерных судов. Постановление объединило в себя четыре положения о вопросах эксплуатации маломерных судов и правила пользования маломерными судами. Утверждено положение о порядке государственной регистрации маломерных судов, их технического освидетельствования, также получение удостоверения на право управления маломерными судами, в том числе международного удостоверения. Данное положение актуализировано по требованиям действующего законодательства и доработано с учетом практики их применения. В связи с появлением новых типов маломерных судов на водных объектах страны, положение порядка государственной регистрации и классификации маломерных судов введены новые понятия. Это аэробот и судно на воздушной подушке. Что касается вновь введенных требований по правилам эксплуатации маломерных судов. На данный момент, с учетом анализа причин и условий, способствующих травмированию и гибели людей при эксплуатации маломерных судов, были введены нормы безопасной их эксплуатации, в том числе при осуществлении буксировки судами средств активного отдыха, такие как бананы, водные лыжи, тюбинги и другие. В новых правилах утверждено положение о том, что все граждане, находящиеся на данных средствах, буксируемые маломерными судами, должны также находиться в спасательных застегнутых жилетах, что раньше такого требования не было. Также запрещена перевозка на маломерном судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения совершеннолетнего. При этом судоводитель, сам человек, который управляет маломерным судном, не является сопровождающим. То есть, если на лодке находится ребенок до 7 лет, на лодке должно находиться минимум 2 совершеннолетних, один из которых управляет лодкой, другой осуществляет надзор за вот этим малолетним ребенком. Также запрещено в новых правилах буксировать маломерное судно при отсутствии на судне человека, осуществляющего наблюдение за буксируемым средством. То есть судоводитель, который управляет маломерным судном, а сзади находится человек, который наблюдает за тем, как себя люди ведут и как буксируется вот это плавучее средство. Значит, лицо, которое находится и наблюдает за буксируемым средством, должно также информировать судоводителя о возникновении опасности, которая может быть создана при буксировке вот этих плавучих средств.
1: Ну, вось атрымліваецца, што з адкрыццём навігацыйнага перыяда вось усе гэтыя плыў-сродкі, яны, што называецца, з'явяцца на ўсіх вадаёмах.
2: На всех поверхностных объектах на территории Республики Беларусь. Поэтому еще раз призываю к тому, чтобы своевременно проходить техническое свидетельство маломерных судов для тех, которые требуются. Также хочу напомнить, что техническое свидетельство проводится в течение всего календарного года. Не обязательно это делать в мае, в апреле. Это можно сделать и в сентябре, октябре, ноябре, марте, в любое время года, чтобы не создавать ажиотажа и каких-то дополнительных...
1: Калі сезон пачаўся, дык неблага было б нагадаць правілы бяспечнай эксплуатацыі.
2: В первую очередь на маломерном судне все граждане, находящиеся на нем, должны находиться в застегнутых спасательных жилетах. Второй момент немаловажный. При движении маломерного судна запрещено перемещаться по маломерному судну, за исключением тех случаев, когда это судно участвует в аварийно-спасательных операциях. Также соблюдать скоростные режимы, маневрирование. Естественно, одним из самых главных условий является нахождение на маломерном судне в трезвом состоянии. Как показывает статистика, практически 70% погибших людей при аварии маломерных судов находились в состоянии алкогольного опьянения. И еще одна статистика – это все граждане, которые погибли при эксплуатации маломерных судов, находились без спасательных жилетов. А все спасенные, они находились в застегнутых спасательных жилетах. Постоянно проводим профилактические мероприятия, осуществляем рейдовые мероприятия, заинтересованные в том числе с нашими коллегами со СВОД, с МВД, с сотрудниками МЧС. И в случае выявления нарушений правил эксплуатации маломерных судов, наши работники имеют право привлекать граждан к административной ответственности. Понятное дело, что стараемся в основном за незначительные правонарушения ограничиться либо профилактической беседой, либо вынесением административного протокола в виде предупреждения, но иногда приходится и привлекать граждан к административной ответственности в виде денежных штрафов.
1: Коли отпочиваючим раяць не заплывать за буйки, это утомлико связано с имкнением попередить неким чином контакт с вот такими маломерными плавучими сродками.
2: Согласно правилам пользования маломерными судами, буйки ограничивают акваторию купания. И в правилах записано, что маломерные суда не должны приближаться ближе 50 метров к буйкам. И маломерные суда, которые буксируют плавательные средства, другие не ближе 100 метров. А как известно, что нарушение правил маломерными судами ведет к привлечению граждан к административной ответственности.
1: А чи допускается самостоятельная замена мотора на маломерном судне?
2: Значит, самостоятельная замена мотора на маломерном судне допускается. Условие единственное – мощность мотора не должна превышать параметров, допустимых к данному маломерному судну. То есть, если по техническим характеристикам на данном судне можно устанавливать двигатель, скажем так, до 20 лошадиных сил, то, пожалуйста, устанавливайте любой двигатель до 20 лошадиных сил. А если этот двигатель превышает данную, то есть мощность этого двигателя, это влечет, опять же, привлечение к административной ответственности. То есть запрещено устанавливать моторы, превышающие допустимую мощность, ограниченную паспортом на маломерное судно. И второй момент. Все двигатели, которые вы будете устанавливать на маломерном судне, должны быть внесены в судовой билет. Но для того, чтобы для прохождения повторного техосмотра, это не требуется. При наличии тех двигателей, которые внесены в судовой билет. То есть вы можете их менять.
1: На самой справе тема эксплуатации и тем больше регистрации маломерных судно вельми-вельми такая гарачая у тым ліку і ў сувязі з надыходам, як кажуць, сезона. Да яе мы яшчэ абавязкова звернемся ў межах праграмы «Сталічных гостей». На гэтым дазвольце развітацца самымі лепшымі пажаданнямі. Шчасліва!
0: Радіо «Сталіца».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица». Слухай, любимое.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Драйв-чат.
1: 17:17, это радио «Столица Сябры», и сегодня у нас день воды, день, коли мы вспоминаем, что без воды мы просто не існавали бы, день, коли на вот самые жорсткие рокеры признают. Вода – это база, без ее нема ни концертов, ни життя, ни наступного ранку после доброго вечера. Я вот учора вырашил почать пить больше воды, выпил одну шклянку и одразу пошел святковать это досягнение, скажем так, іншими напоями. Прогресс, мне здається, так. А теперь ваша черга, напишите, кольки воды вы реально пьете за день и что для вас вода. Это просто напой або нечто большее. Некоторые урачи кажут, что треба пить нават 3 литры. Это, мне здається, шмат. Некоторые кажут, что достатково стольки, кольки тебе хочется просто по отчуванні. Напишите, як у вас с гэтым, сябры, притримливаетеся вы литров своих тіне, просто напишите у драйв-чат. Каб его знайсти у пошуку телеграма, треба увести на русской мове радио «Столица», долучиться до нашей суполки, покидайте все свои комментарии под апошнім постом. Усе их я огучу у другой эфирной године. Рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.40, радио столица. Сегодня у нас день воды. Ну а завтра надворье будет приемным, навод без воды. У Минску плюс 22, плюс 24, без опадков. То и самое надворье, коли твой парасон отчувая себе зусим непотребным. Брест плюс 20, плюс 22, переменная облачность. Небо выглядает так, быцем и у все наступные дни не сбирается лить на нас воду, и это добро. Гродно плюс 21, плюс 23, так само сухо. И той самый настрой, как пойти прогуляться до якого-нибудь водоема. Витебск плюс 24, плюс 26, без опадков. Такая температура сприяет награванию воды. Мне сдается, что хутка будем открывать купальный сезон. Гомель плюс 21, плюс 23, а вось тут махчимый дождик. Хоть и невеликий, але захопить с собой невеличкий парасончик можно. Могилёв плюс 23, плюс 25, переменная облачность и тепло. Коли починаете переграваться, сябры, памятайте, что треба пить больше воды, так раять навод урачи. Ну а мы раим заставаться с нами и за солодой слухать лепшую музыку. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, радио столица, сябры, день воды, починаю читать ваши комменты. Першим написал сегодня Василь, написал нам про ВАДу. Это такое есть, ВАДА, это антидопинговое агентство, так само есть такое. Так, пишет нам Алик, без воды и не туды, и не сюды, да поможите, написал Алик. Алик шановный, сподевемся, что с вами все добро. Олеж, мудрость от Алика, так и есть, без воды мы и не туды, и не сюды. Так. Далее у нас пишет Мальвина. Привитание усім. Мы часто чуем такий выраз. Без воды и не туды, и не сюды. Вось Алик нам его и огучил. Але коли наше життё протекает размерно, а вось коли здараются природные катаклизмы, то вода мае могутную разбуральную моц. Нехай она приносит только корысть. Я пью воду тады, коли мне хочется и кольки мне хочется. Я сама себе начальник. Мальвина, дякую, вы молодчина. Так, далее у нас Алик кажа, есть у его и холодненькая вода, и горячая, мабыть, так само Алику не отключили. Так, напишите, кому отключили, окромя... Не окромя, у нас тут покуль что нема тих, кому отключили. Вось у мене на районе отключили, на жаль, гарачую воду, тому обыходжуся холодной. Так, пиша нам Дмитрий. Кажа, что вода это не пиво, шмат его не выпьешь. Дмитрий, вам привитание. Так само он нам про нейкую процедуру рассказал, цікавую. Медицинскую. Пиша человек с никнеймом Secret. Витаю, вось чу, что корисно пить 2 литра воды. Ти у всех отримливается. Я, например, не могу, але чай цікава легко. Secret откажу особисто вам. У меня отримливается, тому поспеха уколи, и вы захочете обрать такий шлях. Так, еще Secret пиша. Я чу про 80 миллилитров на килограмм массы тела. Але тады для шмат кого гэта больш за 2 літра. А не, гэта піша Васіль. Дзякуй, Васіль. Так, цікава яшчэ у нас. Валерія Ануфрыева таксама кажа, што 2 літра. Вось так. Я п'ю 4 літры ў дзень, адчуваю сябе суперменам, напісаў чалавеку асабісты. Такі супермен павінен быць у чаце, не саромейцеся. Мая норма – кава плюс вода – баланс. Дякую вам, дякую за сябры, за коментары, за ваши мемчики. И написал еще Дмитрий его прямо зараз. Кажа, вельми это вядомый радок. Губит людей не пиво, губит людей вода. Это с вядомого кинофильма. Это была такая песня, сябры. Ну а зараз для вас песни так само будут. У нас их хапая. Рухаемся разом. Погнали. Погнали.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры мои, сегодня мы разобрались, что вода – это не просто то, чем мы запиваем котлеты. Это целая философия життя. И она может успокоить, может разловать, может выратовать навод. Любите житё, пейте воду и не забывайте. Навод, коли усё тяче не туды, за усёды можно изменить. На керунок наш, на керунок один, працовать для вас. Устренимся завтра, всех обдымаю, покуль.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Что погрожает замежникам за спробу незаконно пересечь межу Беларуси и как аферисты выкористовывают онлайн-гульни в своих метах. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Организаторы незаконного полявання для замежников затриманы в Витебской области. Шкода их деятельности на вокольному осяроддю склала больше за 150 тысяч. Подробязностями поделился старшиня Головного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией Владимир Горогляд.
2: Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие, в результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБ ОПК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере.
1: Двух замежников с подробленными документами затримали у аэропорта Минск. По информации правоохранников, у первом выпадку пассажиры рейса Дубай-Ташкент-Минск предъявил паспорт громадянина Бангладеша с белорусской визой. В ходе проверки было установлено, что виза у его документе подробка. Другого замежника затримали при оформлении билетов на рейс Стамбул-Минск. У паспорта громадянина Республики Конго были изменены некоторые данные. Порушальников затримали, им погрожая буйный штраф до 4,5 тысяч рублей, а так сама криминальная отказность. У Гродні директор ресторана хуткага харчавання присвоїв грошові сродки установи і видатковав їх на ставки. Як повідомили у слідчим комітеті,

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко провел телефонную размову с Владимиром Путиным, поведомляя Ньюсбай. Керовники держав обмерковали пытание дальнейшего развития двухбокового взаимодействия в рамках союзной державы. Белорусский бок готовы унести свой уклад у створение национальных вытворчестей у Азербайджане, заявила вице-премьер Наталья Пяткевич на белорусско-азербайджанском бизнес-форуме у Минску. Беларусь поставляя у Азербайджан продукцию древопрацовки и машинобудования, химичные и фармацевтичные товары и мая потребу у импорте шерга азербайджанских продуктов, например, садовины, орехов и вина. Наталья Пяткевич так само нагадала, что Беларусь реализует великие проекты у Карабаху, у тем лику створение агрогородка с полной инфраструктурой структурой и сельскохозяйственным предприемством. По централизованным тестированием по математике, биологии, замежной мове и географии сегодня приняли удел около 33 тысяч абитуриентов, поведомили в Минэдукации. 4 человеки не смогли завершить тестирование по медицинских показаниях. За порушение правил за аудиторией было выдалено 12 абитуриентов. Заключное тестирование по химии, физике, истории Беларуси в контексте сусветной истории и громадознавстве отбудется в пятницу. 9-годовая модель национальной школы прыгажости Изабелла Новикова перемогла у 21-м сезоне Международного дитячего и юнацкого фестивалю культуры, стилю и мастацтва, который прошел в Китае. Дзяўчынка отримала золотый сертификат, золотую стужку, трофей и корону, а так само приз симпатии глядачов. Ранее она стала первой маленькой вице-мисс по выниках конкурсу прыгажости «Краин Брикс», который проходил у Казани. Родные удельников группы Дятлова потребуют обновить расследование причин их смерти, поведомляя МИР-24. Трагедия здарылася у лютым 1959-го на Полночном Урале. 9 туристов-лыжников отправились в поход. По водле официальной версии, большинство членов группы загинули от переохлаждения, але у некоторых туристов были зафиксованы серьезные травмы, которые стали непосредной причиной смерти. Под час следства проверялись разные версии. От сходу снежных масс на палатку до нападу збеглых зняволеных, конфлікту ўнутры групы або агрэсіі з боку мясцовых жыхароў. По данных Белгидромета, 3 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков, только у паўднёвых районах чакаются короткочасовые дожди. Местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 6-12, у день до 26 градусов тепла. У областных центрах у сераду чакается. У Бресте плюс 20-22, у Гомелі и Гродні 21-23, у Могилёве 23-25, у Витебску 24-26. У столицы у нашей плюс 9-11, у день 22-24, без опадкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств – настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларусь и Приморский край подписали план мероприемства по супрацовництве до 2029 года, поведомляя Белта. Документ включает гандлево-экономичное, науково-техничное и социально-культурное взаимодействие. С белорусского боку подпись поставил старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Саченко, а урада Приморского краю губернатор Олег Кожемяка. Открыты турнир по практичной стрельбе сярод груп оперативно-боевого призначения открылся у колледжи Министерства внутренних справ. На старт споборництва вышли 25 команд спецподразделения с 6 краин. Керовник ведомства Иван Кубраков подкреслил важность подеи, якая умацовывает довер и разумение помеж народами и ведомствами. Мероприемство демонструя высокий уровень супрацовництва и готовность до совместной працы. Следшие устанавливают обставины гибели двух меншан от передозировки наркотиками. Первый выпадок отбылся у Красовику в Московском районе, где было знойдено тело мужчины со свежими следами от инъекции. Аналогичный инцидент здарился у Першамайском районе. По каждому факте узбужена криминальная справа. Проводятся следшие деяния для выявления особ, которые имеют дочинение до распаусюджвания забороненных речевау. Сусветные поставки смартфонов по выниках года могут упасть на 14%, ледь перевысивши отзнаку миллиард прилад, что станет наигоршей динамикой за весь час назирания, уповедомляя Ньюсбай со посылкой на заяву заходних аналитиков. Причиной называется погоршение кризису поставок составных элементов, який резко поскорился в опошний час и погоршился с эскалацией конфликту вокруг Ирана. По данных Белгидромета, 3 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только у полудневых районах чекаются короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 6-12, у день до 26 градусов тепла. У областных центрах у сераду чекается. У Бресте плюс 20-22, у Гомеле и Гродне 21-23, у Могилеве 23-25, у Витебску 24-26. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 22-24, без опадка.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Навігацыйны перыяд у Беларусі пачаўся з 31 мая. Гэта значыць, на ваду цяпер выходзяць маламерныя судны, лодкі, катары, гідрацыклы. Якія правілы эксплуатацыі павінны ведаць іх гаспадары? Што за новаўвядзенні сёлета і ступень адказнасці за парушэнне? Аб гэтым не толькі даведаемся ў бліжэйшыя хвіліны. Дзякуючы начальніку дзяржаўнай інспекцыі па маламерных суднах Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Юрыю Богданчыку.
2: С 1 января 2026 года вступило в силу постановление Совета министров Республики Беларусь о вопросах эксплуатации маломерных судов, в котором консолидированы все вопросы правового регулирования в сфере эксплуатации маломерных судов. Постановление объединило в себя четыре положения о вопросах эксплуатации маломерных судов и правила пользования маломерными судами. Утверждено положение о порядке государственной регистрации маломерных судов, их технического освидетельствования, также получение удостоверения на право управления маломерными судами, в том числе международного удостоверения. Данное положение актуализировано под требования действующего законодательства и доработано с учетом практики их применения. В связи с появлением новых типов маломерных судов на водных объектах страны, положение порядка государственной регистрации и классификации маломерных судов введены новые понятия. Это аэробот и судно на воздушной подушке. Что касается вновь введенных требований по правилам эксплуатации маломерных судов. На данный момент, с учетом анализа причин и условий, способствующих травмированию и гибели людей при эксплуатации маломерных судов, были введены нормы безопасной их эксплуатации, в том числе при осуществлении буксировки судами средств активного отдыха, такие как бананы, водные лыжи, тюбинги и другие. В новых правилах утверждено положение о том, что все граждане, находящиеся на данных средствах, буксируемые маломерными судами, должны также находиться в спасательных застегнутых жилетах, что раньше такого требования не было. Также запрещена перевозка на маломерном судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения совершеннолетнего. При этом судоводитель, сам человек, который управляет маломерным судном, не является сопровождающим. То есть, если на лодке находится ребенок до 7 лет, на лодке должно находиться минимум 2 совершеннолетних, один из которых управляет лодкой, другой осуществляет надзор за вот этим малолетним ребенком. Также запрещено в новых правилах буксировать маломерное судно при отсутствии на судне человека, осуществляющего наблюдение за буксируемым средством. То есть судоводитель, который управляет маломерным судном, а сзади находится человек, который наблюдает за тем, как себя люди ведут и как буксируется вот это плавучее средство. Значит, лицо, которое находится и наблюдает за буксируемым средством, должно также информировать судоводителя о возникновении опасности, которая может быть создана при буксировке вот этих плавучих средств.
1: Ну, вось атрымліваецца, што з адкрыццём навігацыйнага перыяду вось усе гэтыя плыў-сродкі, яны, што называецца, з'явяцца на ўсіх вадаёмах.
2: На всех поверхностных объектах на территории Республики Беларусь. Поэтому еще раз призываю к тому, чтобы своевременно проходить техническое свидетельство маломерных судов для тех, которые требуются. Также хочу напомнить, что техническое свидетельство проводится в течение всего календарного года. Не обязательно это делать в мае, в апреле. Это можно сделать и в сентябре, октябре, ноябре, марте, в любое время года, чтобы не создавать ажиотажа и каких-то дополнительных...
1: Калі сезон пачаўся, дык неблага было б нагадаць правілы бяспечнай эксплуатацыі.
2: В первую очередь на маломерном судне все граждане, находящиеся на нем, должны находиться в застегнутых спасательных жилетах. Второй момент немаловажный. При движении маломерного судна запрещено перемещаться по маломерному судну, за исключением тех случаев, когда это судно участвует в аварийно-спасательных операциях. Также соблюдать скоростные режимы, маневрирование. Естественно, одним из самых главных условий является это нахождение на маломерном судне в трезвом состоянии. Как показывает статистика, практически 70% погибших людей при аварии маломерных судов находились в состоянии алкогольного опьянения. И еще одна статистика – это все граждане, которые погибли при эксплуатации маломерных судов, находились без спасательных жилетов. А все спасенные, они находились в застегнутых спасательных жилетах. Постоянно проводим профилактические мероприятия, осуществляем рейдовые мероприятия, заинтересованные, в том числе с нашими коллегами со СВОД, с МВД, с сотрудниками МЧС. И в случае выявления нарушений правил эксплуатации маломерных судов, наши работники имеют право привлекать граждан к административной ответственности. Понятное дело, что стараемся в основном за незначительные правонарушения ограничиться либо профилактической беседой, либо вынесением административного протокола в виде предупреждения, но иногда приходится и привлекать граждан к административной ответственности в виде денежных штрафов.
1: Калі адпачываючым раяць не заплываць за буйкі, гэта ў тым ліку звязана з імкненнем папярэдзіць нейкім чынам кантакт з вось такімі маламернымі плывучымі сродкамі.
2: Согласно правилам пользования маломерными судами, буйки ограничивают акваторию купания. И в правилах записано, что маломерные суда не должны приближаться ближе 50 метров к буйкам. И маломерные суда, которые буксируют плавательные средства, другие не ближе 100 метров. А как известно, что нарушение правил маломерными судами ведет к привлечению граждан к административной ответственности.
1: А чи допускается самостоятельная замена мотора на маломерном судне?
2: Значит, самостоятельная замена мотора на маломерном судне допускается. Условие единственное. Мощность мотора не должна превышать параметров, допустимых к данному маломерному судну. То есть, если по техническим характеристикам на данном судне можно устанавливать двигатель, скажем так, до 20 лошадиных сил, то, пожалуйста, устанавливайте любой двигатель до 20 лошадиных сил. А если этот двигатель превышает данную, то есть мощность этого двигателя, это влечет, опять же, привлечение к административной ответственности. То есть запрещено устанавливать моторы, превышающие допустимую мощность, ограниченную паспортом на маломерное судно. И второй момент. Все двигатели, которые вы будете устанавливать на маломерном судне, должны быть внесены в судовой билет. Но для того, чтобы для прохождения повторного техосмотра, это не требуется. При наличии тех двигателей, которые внесены в судовой билет. То есть вы можете их менять.
1: На самой справе тема эксплуатации и тем больше регистрации маломерных судно вельми такая гарачая у тым ліку і ў сувязі з надыходам, як кажуць, сезона. Да яе мы яшчэ абавязкова звернемся у межах праграмы «Сталічны госць». На гэтым дазвольце развітацца самымі лепшымі пажаданнямі. Шчасліва!
0: Радыё «Сталіца».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: Рок-альбом на радио «Столица».
8: Корган и гитарист Джеймс Іха демонструють некалькі запальних гітарних імпровізацій, які охоплюють увесь спектр від студійної дисканальності у стилі Тома Шольца до нойз фатального віску Sonic Youth. Smashing Pumpkins майстерські переходять від безкомпромісного арт-рока до поп-метала у духу Бостон або Джорні. Песні, наповнені мелодіями, які чапляють, проникають у подсвядомість, з-за чого альбом здається нашмат кратішим, чим ёсць насамрэч. А яшчэ прыхільнікі рока, які хочуць змястоўнага контексту, полюбілі меланхолію з-за тэкстаў, які ў асноўным склаў Корган.

Рок-альбом на радио «Столица». Можно стверджать, что тексты песен Коргана не призначены для детального анализа, что какие тексты для пешмота альбо «My Blood Valentine» и не просто закликанные створать певный настрой разом с музыкой. Але вокал занадто прикметный у миксе, как с гэтым погодиться. У музычном плане меланхолию мацовая позицию Коргана, як одного из самых амбициозных авторов песен своего поколения. Никто інший у альтернативном року не спробовал створить альбом такой должини, уже не кажучи про масштаб, и он, махчима, навод поравнается The Wall Pink Floyd. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать другую полову альбома, каб с вами прожить цалком эту рок-историю.

0: Классика и сучасность. Радио столица. Слухай, любимая. По-белоруску.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Якія жаданні часцей за ўсё загадваюць? Здароўе, дабрабыт, каханне. У кожнага свае патрэбы. Зразумела, сядзець на печы і чакаць, пакуль там лёс знойдзець, і паліраваць бронзавыя скульптуры, пакуль жаданне не спраўдзіцца, справа, мякка кажучы, ненадзейная. Трэба на месцы не сядзець, а рухацца ў кірунку ажыццяўлення жадання, а месца для яго загадвання маральна ў гэтым дапаможа. З вами Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Дык вось, давайте летам бліжэй да вады, да вадаспада у Міёрскім раёне. Увогуле гэта зямля багатая на гісторыі, тут што ні камень легенда, што ні возера я наш. Вось і вадаспад у Баку не застаўся. Тлумачыць наш гід, навуковы супрацоўнік Міёрскага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна.
2: Это искусственно созданный водопад, который образовался на месте плотины. Плотина была построена в начале 20 века для работы картонной фабрики. Местная осина шла как сырье для этой картонной фабрики. После картонной фабрики, примерно с середины 40-х годов, была электростанция, которая обеспечивала электричеством ближайшие населенные пункты и Миоры. А период между фабрикой и электростанцией еще работала и мельница. Эта мельница работала даже во время Великой Отечественной войны.
1: Электростанция ж спынила свое функционирование прикладно у 1960-х. И с того часу водоспад живе уласным життем, и им володая не человек, а природа. Гэта вельми прыгожае место, якое неизменно притягвае жыхароў и гостей, каб просто поглядеть, натхниться и жаданне загадать.
2: Высота водопада более 2 метров, ширина более 10 метров. Под водопадом есть ниша, в которую можно зайти, существует легенда, если зайти под нишу и позвать девушку или парня, который тебе нравится, то он обязательно будет твоим навеки. Ну, этой легендой пользуются местные люди и рассказывают, что так находят себе вторую половинку.
1: Якая прывабная перспектыва, каму такое патрэбна, можна паспрабаваць прыняць вадаспадныя працэдуры ў Міёрскім раёне і жаданне загадаць. Тым больш, лета толькі пачалося, градус прыродны, спадзяюся, будзе на вышыні, створыць спрыяльныя і спякотныя ўмовы для сустрэчы з вадаспадам. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.